0: Авторадио.
1: Фух, так и пройшла.
2: Весна. Весна. Авторадио.
0: Авторадио. Три рух.